Что хочет сотвориться, не ждать, пока другие им наше дело сделают за нас. Еще вчера было рано, завтра будет поздно. Надо здесь и сейчас осознать себя как класс. Конкретный анализ конкретных обстоятельств, чувство момента, отбросить сантименты. Эти люли да люли, они как сладкие пилюли для идейно отсталых дурачков. А мы смотрим на мир без розовых очков, но и без черных упадочных очков. Можно быть реалистом, при этом оптимистом. Можно будущего ждать, но не мечтать, и на кофейной гуще не гадать. Сотворять судьбу свою самим прямым действием своим, конкретным, иногда даже незаметным. Это делает тебя бессмертным. Тогда практика победы, это знали наши деды, и они победили себя, освободили. Мы пойдем их путем.

Не хочу умирать, хочу я жить. Дунай, Дунай, Дунай. Работать и мыслить, творить и любить. Дунай, Дунай.